0: любит о вас, Андрюша.
1: You're on a Jordan stage for any special?
0: Вы что, что-то?